0: Китайские солдаты?
1: Да, чёрт знает, что они пережили.
0: Значит, так выглядит война. Да хранит их Бог.
1: Хранит нас Бог.
2: Сейчас 审查大半天了，这驾驶丑是咋这么吓人呢？

0: 哎呀呀的，你干啥呢？
1: 我昨天晚上梦见老汤了。
0: 梦见他啥了？
1: 梦见他和那些没从劳工营跑出来的人，全让日本兵给活埋了，老大一个万人坑啊！
0: 能不能说点吉利话呢？
1: 我总能梦见老汤。你说他也没个消息，
2: 要啥消息啊？
0: 哟、哎、啊，赵远，没啥。这福庆啊，以前跟我们一个战友叫唐德远的，在大秃子里啊，给日本人修过工事，啊，受老罪了，这些日子做噩梦了、啊。
1: 大秃子岭，
0: 嗯，
3: 哪个大秃子岭？
1: 哪个我也记不清了，我就记着跑出来之后，经过的第一个镇子叫景阳镇。
3: 景阳镇修的啥工事？
1: 我们就是天天搬石头、挖坑、盖营房啥的，里边重要的地方不让我们去，但里边修的老大了。
3: 这事儿得上报。
4: 一入秋的时候吧，就秋天，我被抓进去的。
5: 嗯。
4: 出来的时候应该是差不多初冬的时候就逃出来了，在里边就是天天没日没夜的干活。你要具体问我待了多少天，我也记不清了。
6: Он говорит, что его осенью поймали, а рано зимой он сбежал. Примерно находился один или два месяца, но он точно не помнит, потому что они с утра до вечера работали.
2: 这样的，刚才我们的战士啊说的是，就是大秃子岭，啊，在这里，方圆啊有几百里，那个景阳镇啊在这个大秃子岭的这个东南角，就这儿，这里。
6: По сведениям его солдата, там в том районе находится большой голый хребет в радиусе несколько сотен километров, а с юго-восточной стороны этого хребета находится поселок Тянь.

0: 你咋着无赖了他？我就想透口气。你透啥气？你这真是的。爹，我回来给您添麻烦了，让您过得不安生。这说啥话呢？我是爹，你是儿，有好日子不给你过给谁过呀？你再说这家连你都护不住，那我这爹不白当了啊？你瞅瞅，
1: 少爷，这时候外祖先对付一口。
0: 我整了点鸡蛋，烧了个白菜炖肉，糊了点饼子，你看够不够？够了。瞅啥呢？
2: 爹，
0: 那啥玩意儿，咱家为啥挂那个呀？傻狍子不懂了吧？这是咱家护身符啊！行了，你待会儿做好了给你端过去啊！你先回去。
3: 你这要谁一爬墙头看见你，咋整？快走！快走！哎，王老爷。 Иван твой солдат?
4: Иван?
3: Да, Иван. Это который... Солдат, который убежал из лагеря возле японского вооружения. Штаб тщательно изучил информацию, о котором он доложил. И о котором не было нам известно раньше. В ближайшее время мы хотим направить разведгруппу в тот район, о котором он упомянул. Большая Лысая гора.
4: Значит, ты хочешь отправить Ивана? Я могу устроить ему спецподготовку.
3: Нет, не Ивана. Мы найдем других солдат, чтобы проверить информацию, которую он нам доложил.
4: Тогда бери осла. Осел не подведет.
3: Хорошо.
5: ……啥时候咱也有肉罐头吃？那是军官特供，跟我没关系，别瞎琢磨了。
6: 阿霄同志。
5: 到格里高利尚文奇，你去他办公室。是。到了，是。товарищ
7: Осел, вы провели себя хорошо на тренировке, и начальство решило вас отправить с другими китайскими бойцами на спецзадание за границу.
6: 阿霄同志，由于你在训练中表现得非常有益，上级决定派你和其他的几位中国战士组成特遣小组。 过境执行特殊任务。
7: Ваши товарищи уже прибыли. Давайте пройдем в конференц-зал для проведения полной обстановки. Но имейте в виду, что все спецзадание должно быть конфиденциально.
6: 其他的队友们都已经到了，现在带你去会议室，有专门的同志向你布置细节，但是你一定要记住，关于这个任务的具体情况，你一定要报名。
5: 是。
8: 报告上尉，是的，我有个请求，我想要一罐肉罐头。Еще консерв
7: хочет？Хорошо, будете
9: консерв。谢上尉。二刘子，完成任务以后，能不能拐个弯去看一趟你爹？
8: 说，我也这么想的。 大哥的事儿，爹让爹知道。嗯，老三交给你了。放心吧，滚！
5: 啊！哎，干啥呀？都不许动啊！我还回来呢，别惹事啊！
8: 等等。
10: 自己做的，别嫌弃啊！
5: 呵，手艺不错啊。
0: 舍得啊？
1: 啥舍不得的？人回不去，刀还不能回去了。
0: 明白了，到时候替你捅上两下子。
1: 好样的，
0: 走了。
2: 哥，
0: 咋的？
1: 没事。

0: 我们这儿有个人，
1: 不知咋了，我脑壳子里老转悠一个人，谁呀？王山鸟。
2: Внимание! Входим в
3: турбулентность! Меша! Пинтинда!
1: Дана, не будь интага!
3: О, Меша, у меня тинья!
0: Не садинья!
3: У тебя я!
1: Не чинно!
4: Ну что, ребят, приехали!
5: Держи.
0: 所有人注意！
6: 现在的高度是1000米。